0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Первое название города Волжск – Лопатино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Пара пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: На улицах города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Унесенные ветром» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Суммарная протяженность Ставропольских улиц превышает 700 километров.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Власти принимают меры для ликвидации последствий ударов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, фрагменты дронов упали и на территории торгового центра «Садовод». Там зафиксировали незначительные повреждения, но никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Всего за утро поступила информация более чем о 30 БПЛА, сбитых на подлете к столице. Аэропорты московского авиаузла приостановили обслуживание рейсов. Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, ночью был атакован город Гуково. Пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь, написал губернатор в «Максе». Президент России в четверг продолжит работать в Казани, где проходит саммит «Россия-АСЕАН». Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч. Всего, как ожидается, на полях саммита «Россия-АСЕАН» за 3 дня президент проведет 10 двусторонних встреч. Как отмечает РИА Новости, сегодня основной день саммита. Утром главы делегации прибудут на площадку мероприятия, сделают общие фото и начнут пленарное заседание. Они обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и стран Юго-Восточной Азии. Затем планируется подписание ряда документов. Президент США лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Axios». По его информации, Дональд Трамп подписал документ, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Копии подписанного документа отправили Ирану, а также странам-посредникам. Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран. Официального подтверждения этой информации из Белого дома пока нет. Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, в случае принятия которого россиянам разрешат без угрозы штрафа самостоятельно заниматься ремонтом асфальта на местных дорогах и придомовых территориях. По словам парламентариев, граждане нередко вынуждены самостоятельно устранять ямы и дефекты дорог из-за длительного отсутствия ремонта со стороны местных властей или управляющих компаний. В настоящее время штрафы составляют до 10 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юрлиц. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» NSN переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова «Ясный мой свет».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

нет, радио родных дорог не меняет формат, а лишь таким образом отдает дань уважения исполнительнице Мии Бойке. Ее новая песня «Экспонат» не только лидирует во многих чартах нашей страны, но и активно штурмует мировые. Не успела наша публика забыть вездесущий хит «Базовый минимум», который еще не перестал играть буквально отовсюду, как Бойка уже представила новую вирусную песню. В автомобилях «Волга» появится фирменный голосовой ассистент. Как только водитель или пассажир произнесут кодовую фразу «Привет, Волга», бортовая электроника самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. Напомню, официальный старт продаж обновленного бренда уже завтра. И пока весь мир следит за футбольным чемпионатом мира, свой важный турнир проходит в Брянской области. И вот в 1/16 финала Кубка региона произошел курьез. На поле в начале второго тайма внезапно выбежала не собака или кошка, а корова. Животное галопом промчалось вдоль кромки поля и вызвало замешательство и смех у игроков и зрителей. Впрочем, корова довольно быстро покинула поле, и матч был продолжен. Ну а Брянск

0: Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: наших дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. При массированной атаке на московский регион несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода. Помимо этого, фрагменты БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод». Там зафиксировали незначительные повреждения, раненых нет. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, из-за попадания обломков дрона на крышу частного дома в электростанции пострадала женщина. Он добавил, что беспилотник влетел и в многоквартирное здание в Жуковском. Кроме того, повреждения получили частные дома в Чехове и в Павловском Посаде. А в поселке Крюково фрагменты упали на территории нескольких дачных участков. Пострадали также фитнес-центр и объект в промзоне Люберец. У ТЦ «Белая дача» загорелась кровля. По предварительным данным, никто не ранен. Всего за утро поступила информация о более чем 50 БПЛА, сбитых на подлете к столице. В аэропортах действует временное ограничение. 6 человек остаются в больнице после атаки ВСУ на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области. Как сообщили в Гомельском облсполкоме, в город Речица приехали автобусы из Брянской области. Домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА. Как отмечает сайт nsn.fm, автобус гомельской детской футбольной команды был атакован дроном ВСУ накануне. Ребята ехали отдыхать в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. 8 человек, из них 6 детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент США подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Об этом сам Дональд Трамп заявил журналистам, находясь во Франции. В МИД Ирана уточнили, что процедура произошла дистанционно в электронном режиме. Ожидалось, что заключение сделки состоится 19 июня в Женеве. Как отмечал Вашингтон, в этот день полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе. Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов. Иран со своей стороны не будет производить или приобретать ядерное оружие. Профессия «писатель» официально появится в России. Профессиональный стандарт этой профессии вступит в силу с 1 сентября. Как следует из отраслевого доклада Минцифры, который называется «Книжный рынок России», утверждение профессионального стандарта «писатель» стало одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура.

0: Радио родных дорог представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Люди разнородных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Яндекс намерен оборудовать умным домом треть гостиниц к 2030 году. Компания подписала соглашение с отелями на юге в центре страны. Яндекс предлагает оборудовать номера станции Алиса. Она сможет выполнять базовые функции ИИ-ассистента, а также функции по интеграции приборов в систему «Умный дом». В номерах будет управление светом, занавесками и шторами. В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову. Его установили у Дворца молодежи, недалеко от дома, где жил культовый режиссер. Кинодеятели изобразили в пустом вагоне грузового трамвая. Эта композиция отсылает к сцене из фильма «Брат», когда герой Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове. Весь вагон отлили из бронзы, а фальшрельсы под объектом соединили с действующей трамвайной линией.
1: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
0: Вратарь футбольной сборной Кабо-Верде Жозимар Вазинья стал невероятно популярен. В первом матче Мундиаля его команда сыграла в ничью с грозными испанцами, а Вазинья несколько раз героически спас свои ворота. Неожиданно после игры количество подписчиков на официальной странице вратаря достигло 11 миллионов. При этом всего за несколько часов до матча их было 46 тысяч. У вратаря, кстати, необычное прозвище «Бабуля». Дело в том, что его воспитывала бабушка, и сверстники именно так называли Жозимара. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Петрозаводск – единственный крупный город страны, который назван в честь императора Петра I.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 555 украинских БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 16 областей, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. На подлете к Москве уничтожили порядка 180 дронов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он уточнил, что работа ПВО продолжается. По словам мэра Москвы, сегодня ВСУ предприняли массированную атаку на регион. Несколько БПЛА смогли достичь нефтеперерабатывающего завода. Власти принимают меры для ликвидации последствий. Помимо этого, фрагменты дронов упали на территории торгового центра «Садовод». Есть незначительные повреждения, раненых нет. На юго-востоке МКАД, участках Новорязанского шоссе, улиц Верхние Поля и Капотни приостановили движение транспорта. Чагинскую улицу закрыли полностью. В аэропортах вводили временные ограничения. О последствиях ночной атаки БПЛА сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, в электростале из-за попадания обломков на крышу частного дома пострадала женщина. В Жуковском беспилотник влетел в многоквартирное здание. В Люберцах повреждения получили фитнес-центр и объект в промзоне. Загорелась кровля ТЦ «Белая дача». Кроме того, ущерб причинен частным домам в Чехове и в Павловском Посаде. А в поселке Крюково фрагменты беспилотников упали на территории нескольких дачных участков. По предварительным данным, там пострадавших нет. Спор банков и маркетплейсов в России урегулирован. Конфликтная ситуация исчерпана. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В интервью РИА Новости он отметил, что у представителей маркетплейсов и у кредитных организаций есть понимание. При этом парламентарий не стал озвучивать, к какому компромиссу в итоге пришли стороны, но уточнил, что переговорный процесс прошел успешно. Так называемый спор банков и маркетплейсов начался в прошлом году. В ноябре главы крупнейших банков страны направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. Упражнение по распознаванию недостоверной информации включили в новый учебник по обществознанию для учащихся 9 классов. Оно посвящено противодействию дезинформации и фейковым новостям. Авторы уделили отдельное внимание информационной безопасности, в том числе установке антивирусных программ и защите от спам-звонков. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Это

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В советское время он был закрытым Горьким, а сегодня это один из самых комфортных и открытых мегаполисов нашей страны. Скорее отправляемся в Нижний Новгород. Главная достопримечательность города, конечно же, Кремль. Он стоит на высоких холмах у слияния Оки и Волги. В числе значимых объектов на его территории собор Михаила Архангела 17 века и несколько музейных комплексов, в том числе отделение историко-архитектурного музея-заповедника и галереи изобразительных искусств. Ну а со смотровых площадок крепости открывается панорамный вид на город. Следующая обязательная, если можно так сказать, локация – Нижегородская канатная дорога. Она входит в книги рекордов России и Европы как самый протяженный безопорный пролет над водной поверхностью. Протяженность почти 900 метров. Сегодня она стала важной городской достопримечательностью. Отсюда открывается замечательный вид на Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижегородскую соборную мечеть, Верхневолжскую набережную и другие достопримечательности города. Прогуляйтесь и по парку с занятным названием «Швейцария». Он занимает, внимание, 380 гектаров и протянулся аж на 3,5 километра. Тут и красивые виды, и детские спортивные площадки, и прогулочные зоны, ну и, конечно, классные места для ваших фотосессий. Добраться до Нижнего можно любым видом транспорта. И помните, уважаемые слушатели, что на частоте 105.9 FM в Нижнем Новгороде вещает кто? Правильно, радио «Родных дорог».
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дополнительный персонал задействован для поддержки пассажиров в аэропортах московского авиаузла. Как сообщили в Минтрансе России, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, при этом обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание, говорится в сообщении. Ограничения в аэропортах столичного авиаузла неоднократно вводились минувшей ночью и этим утром. В 9 часов Росавиация вновь заявила о введении временных ограничений во всех 4 аэропортах московского региона. По сообщениям мэра Москвы, на подлете к столице с начала суток уничтожено порядка 200 дронов. Сергей Собянин уточнил, что работа ПВО продолжается. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия. Как сообщила Минобороны, в ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса, который используется в интересах ВСУ. В частности, поражены склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской. Как отмечает РИА Новости, ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове. Сокращение численности войск США в Европе начнется немедленно, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он пояснил, что конфигурация сил НАТО – это инструмент планирования. При этом США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы. Ранее было объявлено, что они сократят свое участие в конфигурации сил НАТО в Европе, сказал Рютте. При этом он выразил надежду на то, что в случае войны США сделают максимум для защиты Евросоюза. В Госзнаке рассказали о новых технологиях защиты банкнот. По словам главы компании Аркадия Трачука, в производстве применяются решения оптически переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора. Некоторые из них использовались в обновленных купюрах номиналом в 1000 и 5000 рублей. Также Госзнак фокусирует внимание на защитных нитях и способах их ведения. Глава компании подчеркнул, что работа над совершенствованием элементов защиты и созданием новых ведется постоянно. Купленные для дачи растения ненадлежащего качества можно вернуть обратно в магазин. Также их можно обменять, попросить скидку или потребовать возврата средств. Как напомнили в Роспотребнадзоре, покупатель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, если в товаре обнаружены недостатки. К ним относятся заболевания растений, поражения вредителями, механические повреждения и даже ухудшение их состояния при транспортировке. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».
1: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кумыки – этническая группа, которая проживает в основном в Дагестане. Они являются одним из древнейших и третьим по численности народом, который населяет Северный Кавказ. Кумыки уверенно входят в топ-15 народов России по численности. Согласно последней переписи, в нашей стране проживают почти 566 тысяч представителей этноса. Исторически кумыки занимали обширную территорию Кумыкской плоскости. Регион отличался плодородными землями и отличным климатом. Логично, что кумыки занимались земледелием, выращивали пшеницу, рис и кукурузу. Также занимались и садоводством, виноградством и пчеловодством. Селения у кумыков горизонтальной планировки, в основном одноэтажные. Преобладала так называемая односторонняя застройка. Улицы закладывались прямыми и ровными. Хозяйственные постройки принято было размещать в глубине двора, а на первый план выходил либо сам дом, либо красивый сад. Кумыкские женщины славились как отличные кулинары. Основу рациона составляла мясная и молочная пища. Особым разнообразием отличались и мучные изделия. Их выпекали в большой печи. Последнюю устанавливали во дворе дома. Кумыки преимущественно исповедуют ислам, хотя в прошлом существовали языческие верования. Сегодня большинство кумыков являются суннитами и придерживаются традиционных исламских обрядов, таких как пятничные молитвы, пост в Рамадан и паломничество в Мекку. Кумыкский язык относится к западно-кыпчакской группе тюркских языков, наряду с карачаево-балкарским и караимским. Интересно, что в кумыкском выделяются аж 5 диалектов. И сегодня прощаюсь с вами на кумыкском. Савболашив.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. И хотя многие называют эту песню «Звук поставим на всю», официально ее название более понятное и краткое – «Юность». Дуэт «Добро» уверенно опроверг известное всем выражение, что первый блин получается комом. В 2020 году коллектив не просто заходит, а скорее выбивает дверь отечественного шоу-бизнеса. «Юность» звучит на дискотеках, радиостанциях, и разве что ваша микроволновая печь не подпевала двум братьям. Возможно, вы не знали, но участники группы Михаил и Иван – родные братья, и они с детства занимались музыкой. Оба окончили музыкальную школу, в которой обучались игре на аккордеоне. Занятно, что и слова, и музыку ко всем своим хитам братья пишут совместно. Дебютирует же наша песня в мае 2020-го. На тот момент братья имели локальную популярность в родном Татарстане, но широкой публике были почти неизвестны. Но все изменилось, как вы понимаете, очень быстро. В начале лета появляется клип на песню. Кстати, вскоре он собирает почти 300 миллионов просмотров.
1: Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад.
0: А уже вскоре после выхода видео группа запустила в продажу отдельную линейку одежды с надписью «Юность» в качестве логотипа.
2: Фанэль.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui, Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На саммите России АСЕАН в Казани проходит первое заседание. Участники встречи, в том числе президент России Владимир Путин, обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повесток дня. Также они рассмотрят основные достижения стратегического партнерства между Россией и странами Юго-Восточной Азии, поставят новые задачи в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, гуманитарного сотрудничества. По итогам планируется подписать 4 документа. Шестерых граждан Белоруссии, пострадавших в результате атаки ВСУ в Брянской области, эвакуируют на родину. Пятеро из них – это дети. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, медицинскую эвакуацию на автобусах осуществляют бригады Федерального центра медицины катастроф российского Минздрава. Автобус гомельской детской футбольной команды был атакован дроном ВСУ накануне. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. Она была супругой одного из тренеров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Американские переговорщики по украинскому конфликту в ближайшее время посетят Россию. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, оба переговорщика и спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время приедут в Россию, но точной даты визита пока нет. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему заняты иранскими делами и будут присутствовать при начале работы по основному соглашению, пояснил Ушаков. Между тем, глава МАГАТЭ приветствовал подписание соглашения между США и Ираном. Рафаэль Гросси заявил, что еще предстоит техническая работа. Также генеральный директор Международного агентства по атомной энергии не исключил своего присутствия в Швейцарии в пятницу, где, как ожидается, могут начаться переговоры представителей США и Ирана после подписания соглашения. Россиян призвали не бояться пауков. Потревоженный паук стремится скрыться от человека, поскольку не рассматривает его как добычу. Об этом рассказала кандидат биологических наук, председатель общественного совета при Минприроды Дагестана Людмила Мазанаева. В беседе с РИА Новости она пояснила, что укус для пауков – это их крайняя мера защиты. При этом яд для них является ценным ресурсом и действует лишь на мелкие виды беспозвоночных. Вред здоровью человека могут причинить только крестовик, южно-русский тарантул и каракурт, он же черная вдова. Яды первых двух видов не приводят к смертельному исходу и легко переносятся в зависимости от иммунитета человека, пояснила биолог. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: Моя любовь.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио родных дорог. История еды.
2: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как говорят в Воронеже, борщ без ушек, что снаряды без пушек. Прямо сейчас расскажу про удивительный борщ с ушками. Да-да, вы не ослышались. Борщ с ушками. Суп, в состав которого входят небольшие варенички из яичного теста с начинкой. Для последней, кстати, используют приготовленные грибы, лук, мясо, кашу, ну или совсем простой вариант – тертый хлеб. Это одно из традиционных блюд польской кухни стран Прибалтики. Впрочем, популярен необычный борщ и в ряде регионов нашей страны. Что интересно, чаще всего сегодня для борща с ушками варят бульон из свеклы и лука, грибов и гвоздики, а еще обжаривают на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук для заправки супа. А сами мини-вареники лепят из теста с нарезанными грибами с зеленой петрушкой и отваривают в обязательно соленом кипятке. Борщ сервируют с нарезанным укропом и, конечно, ушками. И, например, в Польше последние чаще всего подают отдельно.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Когда и куда бегут крысы с тонущего корабля? Известная поговорка гласит, что если крысы бегут с корабля, значит, вскоре он пойдет ко дну. Люди связывают это с тем, что грызуны передвигаются внутри судна, и раньше моряков замечают дающие течь мелкие трещины. Ну и, разумеется, спешат покинуть потенциально опасное судно. Некоторые даже приписывают крысам мистические способности предчувствия будущего или интуиция. На самом же деле грызуны не настолько умны и никакими экстрасенсорными способностями, конечно, не обладают. В большинстве случаев они массово покидают место своего обитания тогда, когда популяция сородичей в трюмах превышает допустимые для совместного существования пределы. Второй редкий случай – предчувствие природных катаклизмов, которое вызвано не интуицией, а способностью крыс чувствовать опасные вибрации, например, перед землетрясением или цунами, либо перепады давления воздуха, которые предшествуют ураганам. Но исход крыс возможен только возле берега. Если же корабль попадает в шторм и начинает тонуть, то крысы будут скорее последними, кто его покинет. Животные прекрасно умеют плавать, и вода их не пугает. Поэтому сидеть в трюмах они будут, что называется, до последнего.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 17 человек пострадали в результате атак беспилотников на территории Московской области. Среди пострадавших двое детей 10 и 3 лет. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его информации, в Подмосковье продолжают тушить пожары и ликвидировать последствия атаки. Белоруссия ждет честного ответа от украинских госслужащих и военных по ситуации с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Об этом заявил Александр Лукашенко. По его словам, в республике не торопятся делать какие-то выводы, но факт того, что это был беспилотник украинского происхождения, установлен. Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первый». Владимир Путин и главы иностранных делегаций саммита Россия-АСЕАН приняли комплексный план действий по стратегическому партнерству на перспективу до 2030 года. В Казанской декларации закреплены совпадающие подходы России и стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в документе особо подчеркнута приверженность формированию справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое основано на общепризнанных принципах международного права и устава ООН. В России наблюдается повышенный интерес к среднему профессиональному образованию. Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. По его словам, порядка 65% выпускников 9 класса идут в колледжи и порядка 12% детей идут в колледжи после 11 класса. Между тем, в России наблюдается ужесточение при поступлении в 10 класс. Как пишет «Известия» со ссылкой на родителей учеников, даже одна тройка, полученная на экзамене, становится серьезным препятствием для обучения в классах старшей школы. Темпы роста случаев ожирения среди учеников младших классов остановили. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью РИА Новости она отметила, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам. Также Попова указала на то, что у ребят поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать пищу и потреблять меньше сахара. Глава Роспотребнадзора призвала донести этот навык и до других возрастов. Групп. А телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Александр Иванов. «Ночь».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В советское время он был закрытым Горьким, а сегодня это один из самых комфортных и открытых мегаполисов нашей страны. Скорее отправляемся в Нижний Новгород. Главная достопримечательность города, конечно же, Кремль. Он стоит на высоких холмах у слияния Оки и Волги. В числе значимых объектов на его территории собор Михаила Архангела 17 века и несколько музейных комплексов, в том числе отделение историко-архитектурного музея-заповедника и галереи изобразительных искусств. Ну а со смотровых площадок крепости открывается панорамный вид на город. Следующая обязательная, если можно так сказать, локация – Нижегородская канатная дорога. Она входит в книги рекордов России и Европы как самый протяженный безопорный пролет над водной поверхностью. Протяженность почти 900 метров. Сегодня она стала важной городской достопримечательностью. Отсюда открывается замечательный вид на Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижегородскую соборную мечеть, Верхневолжскую набережную и другие достопримечательности города. Прогуляйтесь и по парку с занятным названием «Швейцария». Он занимает, внимание, 380 гектаров и протянулся аж на 3,5 километра. Тут и красивые виды, и детские спортивные площадки, и прогулочные зоны, ну и, конечно, классные места для ваших фотосессий. Добраться до Нижнего можно любым видом транспорта. И помните, уважаемые слушатели, что на частоте 105,9 FM в Нижнем Новгороде вещает кто? Правильно, радио «Родных дорог».
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «красный берег».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников в основном локализован. Ведется тушение оставшегося очага, сообщил мэр Сергей Собянин. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Мэр уточнил, что пострадавших на НПЗ нет. Всего было перехвачено более 180 беспилотников. Жители столицы и Подмосковья сообщили о нефтяном дожде после украинской атаки на НПЗ. Пятна черного цвета появились на автомобилях, одежде и окнах жилых домов. При этом Мосэкомониторинг не фиксирует существенного ухудшения качества воздуха в столичном регионе. Дроны также попали в торговый центр «Садовод» на юго-востоке Москвы. Там пострадал мужчина. Прямой проезд к ТЦ временно закрыт, сообщил столичный департамент транспорта. Не менее 17 человек, по последним данным, пострадали в Московской области в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Раменском ранены 3 человека, включая 10-летнюю девочку. Они госпитализированы. В Люберцах пострадали 2 мужчин, в Дзержинском 1. Их госпитализировали в Люберецкую больницу. В Котельниках при атаке дронов пострадали 8 человек, включая 3-летнего ребенка. 7 госпитализированы. По данным Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 555 украинских дронов над регионами. Басманный суд Москвы отправил под стражу на 2 месяца бизнес-партнера Ильи Трабера Владимира Даниленко, а также Саита Саладинова, которого следствие считает одним из исполнителей убийства выборгского депутата Александра Петрова, передает РБК. Днем ранее был арестован сам 75-летний Трабер. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном ношении оружия. По этому же обвинению арестован бывший профессиональный боксер Алисултан Надирбегов. Следствие считает его исполнителем убийства петербургского бизнесмена, депутата райсовета выборгского района Александра Петрова 24 октября 2020 года, отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. В ходе саммита России Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Казани озвучено много идей относительно активизации сотрудничества в экономической сфере. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи. Участники саммита высказались за качественное и количественное увеличение торговли. Президент назвал важным перевод финансовых расчетов на национальные валюты, устранение торговых барьеров. Россия предлагает нарастить экспорт страны ASEAN продукции с высокой добавленной стоимостью. Хоккеист Александр Овечкин появился в качестве камео в заключительной серии 5-го сезона сериала «Беспринципные». Она вышла сегодня на онлайн-площадке «Кинопоиск», а сам сезон стартовал 30 апреля. Овечкин стал собеседником Славика, героя Павла Деревянко, который постоянно пытается завлечь своими историями самых разных знаменитостей. По сюжету привычный уклад жизни обитателей Патриарших прудов меняется после появления героев спин-оффа «Беспринципные» в Питере. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кумыки – этническая группа, которая проживает в основном в Дагестане. Они являются одним из древнейших и третьим по численности народом, который населяет Северный Кавказ. Кумыки уверенно входят в топ-15 народов России по численности. Согласно последней переписи, в нашей стране проживают почти 566 тысяч представителей этноса. Исторически кумыки занимали обширную территорию Кумыкской плоскости. Регион отличался плодородными землями и отличным климатом. Логично, что кумыки занимались земледелием, выращивали пшеницу, рис и кукурузу. Также занимались и садоводством, виноградством и пчеловодством. Селения у кумыков горизонтальной планировки, в основном одноэтажные. Преобладала так называемая односторонняя застройка. Улицы закладывались прямыми и ровными. Хозяйственные постройки принято было размещать в глубине двора, а на первый план выходил либо сам дом, либо красивый сад. Кумыкские женщины славились как отличные кулинары. Основу рациона составляла мясная и молочная пища. Особым разнообразием отличались и мучные изделия. Их выпекали в большой печи. Последнюю устанавливали во дворе дома. Кумыки преимущественно исповедуют ислам, хотя в прошлом существовали языческие верования. Сегодня большинство кумыков являются суннитами и придерживаются традиционных исламских обрядов, таких как пятничные молитвы, пост в Рамадан и паломничество в Мекку. Кумыкский язык относится к западно-кыпчакской группе тюркских языков, наряду с карачаево-балкарским и караимским. Интересно, что в кумыкском выделяются аж 5 диалектов. И сегодня прощаюсь с вами на кумыкском. Савболашив.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: радиорадных дорог Константин Донской. Здравствуйте. И хотя многие называют эту песню «Звук поставим на всю», официально ее название более понятное и краткое – «Юность». Дуэт «Добро» уверенно опроверг известное всем выражение, что первый блин получается комом. В 2020 году коллектив не просто заходит, а скорее выбивает дверь отечественного шоу-бизнеса. «Юность» звучит на дискотеках, радиостанциях, и разве что ваша микроволновая печь не подпевала двум братьям. Возможно, вы не знали, но участники группы Михаил и Иван – родные братья, и они с детства занимались музыкой. Оба окончили музыкальную школу, в которой обучались игре на аккордеоне. Занятно, что и слова, и музыку ко всем своим хитам братья пишут совместно. Дебютирует же наша песня в мае 2020-го. На тот момент братья имели локальную популярность в родном Татарстане, но широкой публике были почти неизвестны. Но все изменилось, как вы понимаете, очень быстро. В начале лета появляется клип на песню. Кстати, вскоре он собирает почти 300 миллионов просмотров.
1: Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад.
0: А уже вскоре после выхода видео группа запустила в продажу отдельную линейку одежды с надписью «Юность» в качестве логотипа.
2: Фанатека.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Лавров также отметил, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. По данным Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 555 украинских дронов над регионами. В Москве несколько беспилотников попали в нефтеперерабатывающий завод. Ранее в этот день вооруженные силы России ответ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепре. Дональд Трамп положительно оценил экономическую обстановку, которую, по его мнению, можно наблюдать после подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании. И тут поставки нефти, Иран никогда не получит ядерное оружие. Фондовые рынки растут, количество рабочих мест достигает рекордных показателей, а цены падают, написал президент США в своей соцсети. Ранее он заявил, что лично поставил подпись под меморандумом. Это произошло на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон в рамках саммита Большой Семерки. Копии подписанного документа отправили Ирану, также странным посредником. Система образования в России адаптируется к вызовам, которые связаны с развитием искусственного интеллекта, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в перспективе необходимо понять, как и в каких специальностях будут использоваться нейросети, а также в каком объеме. ИИ будет влиять на требования к специалистам в различных сферах, включая медицину. Работникам потребуется умение взаимодействовать с новым оборудованием и цифровыми технологиями, подчеркнул Кравцов. В связи с этим в школах усиливается, естественно, научное образование. Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестов признан виновным в убийстве и приговорен к 6 годам 7 месяцам колонии строгого режима. Решение вынес Измайловский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Также суд взыскал с осужденного 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей стороне и 443 тысячи рублей в качестве возмещения материального ущерба. Как установлено в ходе ссоры, сценарист нанес участнику телепроекта «Дом-2» Дмитрию Лукину 91 удар ножом. От полученных ранений последний скончался. Профессия писателя подразумевает наличие определенного таланта, так что тот стандарт, который должен вступить в силу с сентября, ничего общего с реальной профессией автора не имеет. Об этом НСН рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Профстандарт должен вступить в силу с 1 сентября, следует из данных Минцифры. По словам Лукьяненко, как и любая творческая профессия, писательство предполагает определенные задатки у человека. Нельзя быть музыкантом, если ты начисто лишен музыкального слуха, или художником, если у тебя нет чувства формы. То же самое относится и к литературному творчеству, отметил Лукьяненко. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как говорят в Воронеже, борщ без ушек, что снаряды без пушек. Прямо сейчас расскажу про удивительный борщ с ушками. Да-да, вы не ослышались. Борщ с ушками. Суп, в состав которого входят небольшие варенички из яичного теста с начинкой. Для последней, кстати, используют приготовленные грибы, лук, мясо, кашу, ну или совсем простой вариант – тертый хлеб. Это одно из традиционных блюд польской кухни стран Прибалтики. Впрочем, популярен необычный борщ и в ряде регионов нашей страны. Что интересно, чаще всего сегодня для борща с ушками варят бульон из свеклы и лука, грибов и гвоздики, а еще обжаривают на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук для заправки супа. А сами мини-вареники лепят из теста с нарезанными грибами с зеленой петрушкой и отваривают в обязательно соленом кипятке. Борщ сервируют с нарезанным укропом и, конечно, ушками. И, например, в Польше последние чаще всего подают отдельно.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Мичуринск – общероссийский центр садоводства.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита АСЕАН в Казани подтвердил готовность Анкары принять новый раунд переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В свою очередь, сам Фидан заявил ранее, что в отношениях Москвы и Анкары нет вопросов, которые осложняют отношения. По его словам, между Россией и Турцией сложились особые отношения, которые позволяют сохранять сотрудничество и выстраивать доверие. Американские парламентарии могут приехать в Россию этой осенью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, диалог идет по линии Министерства иностранных дел. В марте в США совершила визит делегация российских депутатов. Они встретились с американскими конгрессменами. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любые формы реанимации диалога США. Сейчас Москва и Вашингтон обсуждают также визит в Россию спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткофа и зятя президента Джареда Кушнера. Они должны обсудить урегулирование украинского конфликта. Отношения Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху значительно ухудшились из-за разногласий по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщила газета Wall Street Journal, настойчивые звонки Нетаньяху с просьбой продолжить войну на Ближнем Востоке надоели Трампу. Источники указывают, что президент США отчаялся в попытках переубедить Нетаньяху и говорить своим приближенным, что тот хочет взорвать всех. При этом, по данным СМИ, власти Израиля воспринимают мирное соглашение между США и Ираном как катастрофическую капитуляцию. Трамп накануне подписал меморандум о прекращении войны. Действий. Документ вступил в силу. Мировая федерация легкой атлетики спустя полторы недели признала результат российской прыгуни шестом Полины Кнорос, который она показала на турнире «День прыжков» в Москве. Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики. Таким образом, высота 4 метра 87 сантиметров, которую взяла спортсменка, официально внесена в список лучших результатов текущего сезона. А в рейтинге сезона 26-летняя Кнорос занимает второе место, лидирует американка Аманда Молл. Президент ВФЛА Петр Фродков ранее отметил, что российские легкоатлеты продолжают демонстрировать высокие результаты, несмотря на действующие международные ограничения. Бахрушинский театральный музей открыл в Русском доме в Риме выставку «Большой балет Юрия Григоровича». В экспозицию вошли более 70 фотографий из собрания музея. На них запечатлены сцены, спектакли и моменты репетиции балетмейстера с артистами. Экспозиция открывается в рамках юбилея Большого театра и в преддверии столетия Юрия Григоровича, художника, чье имя неразрывно связано с главной сценой России. Бахрушинский музей представляет итальянской аудитории творческое наследие великого хореографа как важнейшую часть отечественной и мировой балетной культуры, отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Когда и куда бегут крысы с тонущего корабля? Известная поговорка гласит, что если крысы бегут с корабля, значит, вскоре он пойдет ко дну. Люди связывают это с тем, что грызуны передвигаются внутри судна, и раньше моряков замечают дающие течь мелкие трещины. Ну и, разумеется, спешат покинуть потенциально опасное судно. Некоторые даже приписывают крысам мистические способности предчувствия будущего или интуиция. На самом же деле грызуны не настолько умны и никакими экстрасенсорными способностями, конечно, не обладают. В большинстве случаев они массово покидают место своего обитания тогда, когда популяция сородичей в трюмах превышает допустимые для совместного существования пределы. Второй редкий случай – предчувствие природных катаклизмов, которое вызвано не интуицией, а способностью крыс чувствовать опасные вибрации, например, перед землетрясением или цунами, либо перепады давления воздуха, которые предшествуют ураганам. Но исход крыс возможен только возле берега. Если же корабль попадает в шторм и начинает тонуть, то крысы будут скорее последними, кто его покинет. Животные прекрасно умеют плавать, и вода их не пугает. Поэтому сидеть в трюмах они будут, что называется, до последнего.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Аэропорт Домодедово открыт, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты, сообщила Росавиация. До этого меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Также возобновили ранее работу штата в режиме аэропорта Внуково и Жуковский. Между тем, Аэрофлот входит в скорректированное расписание полетов в аэропорт Шереметьево, из него сообщила авиакомпания. Штатное выполнение суточного плана полетов планируется установить к полудню 19 июня. Сергей Собянин сообщил ранее, что средства ПВО уничтожили ночью и утром более 180 беспилотников на подлете к Москве. В Москве несколько дронов попали в нефтеперерабатывающий завод. Также был незначительно поврежден торговый центр «Белая дача». Сейчас на юго-востоке Москвы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения движения. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пообещала жесткий ответ на последние санкции Евросоюза. Она назвала рестрикции нелегитимными и саморазоблачительными. Брюссель не замечает неэффективности этих мер, которые наносят вред в первую очередь самому Евросоюзу и остальному миру, подчеркнула дипломат. По словам Захарова, европейские политики пытаются придумать, как увеличить количество санкций, но не могут сделать их работающими против России, чтобы они не били бумерангом по ним самим. Евросоюз 15 июня расширил список антироссийских санкций, внеся в него более 80 физических лиц и организаций. Соединенные Штаты фактически сняли блокаду морских портов Ирана, а Тегеран стал позволять торговым судам проходить через Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Девенс. Он прокомментировал подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании. Иранцы вторую ночь подряд не обстреливали никакие суда, и Центральное командование вооруженных сил США позволило более чем дюжине судов пройти сквозь морскую блокаду, отметил Девенс. Согласно его информации, через Ормузский пролив после подписания меморандума транспортировано уже 12,5 миллионов баррелей нефти. Басманный суд Москвы отправил под стражу бизнес-партнера Ильи Трабера Владимира Даниленко, а также Саида Салаидинова, которого следствие считает одним из исполнителей убийства в октябре 2020 года выборгского депутата Александра Петрова. Днем ранее был арестован сам 75-летний Трабер. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном ношении оружия. Суперкомпьютер британской аналитической компании «Опта» считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира по футболу после первого тура группового этапа. До начала турнира «Опта» называла главным фаворитом сборную Испании. Второе место по версии суперкомпьютера занимает сборная Англии, третье – Аргентины. В первом туре группового этапа французы обыграли команду Сенегала со счетом 3-1, а испанцы сыграли в ничью со сборной Кабо-Верде 0-0. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Продолжение действий Украины повлечет за собой наращивание интенсивности и мощности ответных ударов страны России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава МИДа Сергей Лавров ранее предупредил, что Россия будет проводить массированные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ. Попытка атаки украинских беспилотников, минувшими ночью и утром, стала одной из самых массированных с начала года. Над регионами сбили 555 беспилотников. Несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Повреждено одно из зданий на территории столичного торгового центра «Садовод». В Подмосковье пострадали 17 человек. Как сообщили Минобороны, российские войска нанесли ночной групповой удар по энергообъектам Украины. По Крымскому мосту временно остановлено движение автотранспорта, сообщил канал информационного центра по автомобильным дорогам. Те, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжается, несмотря на удары ВСУ по дорогам и мостам, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее он сообщил о серии ударов ВСУ на юге области по дорогам и мостам, ведущим в Крым и на Арабатскую стрелку. Вооруженные силы США в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы, говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США Центком. При этом американские военные корабли останутся в регионе, чтобы следить за соблюдением всех аспектов соглашения. В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта, а также определяющий сроки снятия блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Вице-президент США Джей Девен сообщил, что иранцы вторую ночь подряд не обстреливают никакие суда. Согласно его информации, через Ормузский пролив уже транспортировано 12,5 миллионов баррелей нефти. Набор в Национальную белорусскую актерскую мастерскую откроется во Всероссийском государственном институте кинематографии в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она также отметила, что в текущем учебном году в России на всех курсах обучается более 300 граждан Беларуси. Солнце поднимется на максимальную в этом году высоту в полдень 21 июня. В Москве она превысит 57 градусов. Это произойдет в первые минуты астрономического лета, которое наступит в северном полушарии Земли в воскресенье в 11:24 по московскому времени, сообщили в столичном планетарии. В день летнего солнцестояния светило восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень. 21 июня во всех странах северного полушария Земли наблюдается самый длинный световой день в году. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

и вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 234 украинских дрона. Как сообщило Министерство обороны, с 7 до 20 часов дроны уничтожены над 13 областями и Крымом. За минувшую ночь силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над регионами, а также над акваторией Азовского моря. Несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Также было повреждено одно из зданий на территории столичного торгового центра «Садовод». В Подмосковье пострадали 17 человек. Как сообщили Минобороны, российские войска нанесли ночной групповой удар по энергообъектам Украины. Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным», — ответил он на полях форума «Россия-АСЕАН» в Казани. Так Лавров прокомментировал визит в Россию главы МИДа Турции Хакана Фидана. Перед поездкой в Казань он побывал в Москве, где провел переговоры с Лавровым. На встрече с Владимиром Путиным в Казани Фидан подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по Украине. Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Такие утверждения не соответствуют действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, подчеркнули ФАС. А их изменения не превысят уровня, который установлен распоряжением правительства. В службе подчеркнули, что проконтролируют процесс установления тарифов в регионах. В случае выявления нарушений ФАС будет исключать из тарифов необоснованно заложенные средства. На заправочных станциях сети «Татнефть» в Москве и области отсутствуют проблемы с наличием бензина и дизельного топлива, сообщили ТАСС-компании. В «Татнефти» подтвердили, что поставки бензина и дизтоплива в Москву идут в штатном режиме. Проблем с обеспечением топливом АЗС компании столицы нет. О временных ограничениях на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС «Татнефть» предупредила 16 июня. Проблемы с поставками топлива в отдельных российских регионах возникли в конце мая. О дефиците на заправках сообщали власти Крыма и Севастополя, а также Кубани и Удмуртии. Недостаток на АЗС фиксировали в ДНР. Продажу топлива на АЗС региона ограничили власти ЛНР. Вся Япония сместилась примерно на 5-6 миллиметров на восток. В марте 2011 года обнаружили сейсмологи США и Франции. Сдвиг произошел в результате мощного землетрясения. Волны, которые оно породило, достигли ядра Земли, отразились от него и заставили сдвинуться литосферные плиты под Японией. Исследование опубликовано в научном журнале Science. Анализ раскрыл уникальное явление, с которым сейсмологи в прошлом не сталкивались. 11 марта 2011 года по побережью северо-восточной префектуры Мияги произошло мощнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова, «Ясный мой свет».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. На кондитерской фабрике в городе Ялуторовск в советские времена выпускали знаменитые конфеты «Гулливер».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
1: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
2: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Аэропорт Домодедово открыт, ограничения на прием выпуск воздушных судов сняты, сообщила Росавиация. До этого меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Также возобновили ранее работу штата в режиме аэропорта Внуково и Жуковский. Между тем, Аэрофлот входит в скорректированное расписание полетов в аэропорт Шереметьево, из него сообщила авиакомпания. Штатное выполнение суточного плана полетов планируется восстановить к полудню 19 июня. Сергей Собянин сообщил ранее, что средства ПВО уничтожили ночью и утром более 180 беспилотников на подлете к Москве. В Москве несколько дронов попали в нефтеперерабатывающий завод. Также был незначительно поврежден торговый центр «Белая дача». Сейчас на юго-востоке Москвы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения движения. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пообещала жесткий ответ на последние санкции Евросоюза. Она назвала рестрикции нелегитимными и саморазоблачительными. Брюссель не замечает неэффективности этих мер, которые наносят вред в первую очередь самому Евросоюзу и остальному миру, подчеркнула дипломат. По словам Захарова, европейские политики пытаются придумать, как увеличить количество санкций, но не могут сделать их работающими против России, чтобы они не били бумерангом по ним самим. Евросоюз 15 июня расширил список антироссийских санкций, в него более 80 физических лиц и организаций. Соединенные Штаты фактически сняли блокаду морских портов Ирана, а Тегеран стал позволять торговым судам проходить через Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Девенс. Он прокомментировал подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании. Иранцы вторую ночь подряд не обстреливали никакие суда, и Центральное командование вооруженных сил США позволило более чем дюжине судов пройти сквозь морскую блокаду, отметил Девенс. Согласно его информации, через Ормузский пролив после подписания меморандума транспортировано уже 12,5 миллионов баррелей нефти. Басманный суд Москвы отправил под стражу бизнес-партнера Ильи Трабера Владимира Даниленко, а также Саида Салаидинова, которого следствие считает одним из исполнителей убийства в октябре 2020 года выборгского депутата Александра Петрова. Днем ранее был арестован сам 75-летний Трабер. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном ношении оружия. Суперкомпьютер британской аналитической компании «Опта» считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира по футболу после первого тура группового этапа. До начала турнира «Опта» называла главным фаворитом сборную Испании. Второе место по версии суперкомпьютера занимает сборная Англии, третье – Аргентины. В первом туре группового этапа французы обыграли команду Сенегала со счетом 3-1, а испанцы сыграли в ничью со сборной Кабо-Верде 0-0. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: пробных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 234 украинских дрона. Как сообщило Министерство обороны, с 7 до 20 часов дроны уничтожены над 13 областями и Крымом. За минувшую ночь силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над регионами, а также над акваторией Азовского моря. Несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Также было повреждено одно из зданий на территории столичного торгового центра «Садовод». В Подмосковье пострадали 17 человек. Как сообщили Минобороны, российские войска нанесли ночной групповой удар по энергообъектам Украины. Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным, ответил он на полях форума «Россия-АСЕАН» в Казани. Так Лавров прокомментировал визит в Россию главы МИДа Турции Хакана Фидана. Перед поездкой в Казань он побывал в Москве, где провел переговоры с Лавровым. На встрече с Владимиром Путиным в Казани Фидан подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по Украине. Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Такие утверждения не соответствуют действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, подчеркнули ФАС. А их изменения не превысят уровня, который установлен распоряжением правительства. В службе подчеркнули, что проконтролируют процесс установления тарифов в регионах. В случае выявления нарушений ФАС будет исключать из тарифов необоснованно заложенные средства. На заправочных станциях сети «Татнефть» в Москве и области отсутствуют проблемы с наличием бензина и дизельного топлива, сообщили ТАСС-компании. В «Татнефти» подтвердили, что поставки бензина и дизель-топлива в Москву идут в штатном режиме. Проблем с обеспечением топливом АЗС компании столицы нет. О временных ограничениях на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС «Татнефть» предупредила 16 июня. Проблемы с поставками топлива в отдельных российских регионах возникли в конце мая. О дефиците на заправках сообщали власти Крыма и Севастополя, а также Кубани и Удмуртии. Недостаток на АЗС фиксировали в ДНР. Продажу топлива на АЗС региона ограничили власти ЛНР. Вся Япония сместилась примерно на 5-6 миллиметров на восток. В марте 2011 года обнаружили сейсмологи США и Франции. Сдвиг произошел в результате мощного землетрясения. Волны, которые оно породило, достигли ядра Земли, отразились от него и заставили сдвинуться литосферные плиты под Японией. Исследование опубликовано в научном журнале Science. Анализ раскрыл уникальное явление, с которым сейсмологи в прошлом не сталкивались. 11 марта 2011 года в побережье северо-восточной префектуры Мияги произошло мощнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
1: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 87,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,9.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.